0: Добро вечера, Буштян. По телефону.
1: Добро вечера, Буштян.
0: Да се видимо в Пленици. Рад би вас все виду. Все актуаловце, все екипе. Я съм всяко лето в Пленици. Тай ток да се поздравимо. Аха. А та ютрана екипа. Нерота бом са по пропелу. Нерота. Пса.
1: Приде Неро. Буштян и Неро. Ин,
2: Jaz bi spoznala Nerota.
1: Kdo ga ne bi?
2: Nero je zihre tak vesel, prijazen pas.
1: Nero praznuje danes. Nero, bože, Nero.
3: Nero je vam pas, ki se smeji.
1: In sigurno črne barve. Je tako, Boštjan.